0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Балтики считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Гусь, просто Гусь. Прежнее название города — Гусь-Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы «Нэнси». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
2: Даже в зеркале разбитом над осколками

0: Вести разговор родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Почти 7 миллионов туристов из России посетили Турцию в прошлом году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом. Наш президент отметил значительный потенциал развития сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Нишевый, Six Seven и Пухасос вошли в список номинированных на слово года. Всего в перечне претендентов 40 позиций. Термины избирались экспертами. Это лингвисты, филологи, журналисты, писатели и режиссеры. Помимо перечисленных слов в списке встречаются «Колобок», «Ред Флаг», «Прайм Эра», «Бензин» и «Промт». Врачи назвали допустимое количество яиц без вреда для здоровья в день. Так достаточно съесть 1-2 яйца. Специалисты напоминают, что яйца достаточно калорийны, поэтому их избыток может привести к превышению суточной калорийности и набору веса. При этом токсичными свойствами продукт не обладает, и строгого запрета на его употребление нет. Российские школьники стали больше читать этим летом. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Луга – самый южный город Ленинградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД электронные права и свидетельства о регистрации автомобиля через национальную платформу МАКС. Соответствующие изменения в ПДД утвердило правительство. При этом электронные документы не заменяют бумажные. Они будут действовать наравне, а использовать их можно по желанию. Рэп-артист Баста выступил с неожиданным предложением для Канье Уэста. Василий Вакуленко предложил американскому коллеге не ограничиваться разовым концертом в Санкт-Петербурге, а отправиться в полноценный совместный тур по российским городам. Музыкант выразил желание лично познакомить гостя с культурой и красотой регионов нашей страны. Российские школьники стали больше читать этим летом. Интерес к книгам среди подростков до 17 лет вырос в летний период на 20%, согласно исследованию книжного сервиса «Литрес» и «Мегафона». В топ-5 самых популярных книг из школьной программы вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». А наиболее активным месяцем для чтения стал июль. Названы главные символы современной России для ее жителей. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Александрова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Здравствуйте, разор родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Классики российской литературы Александр Пушкин, Лев Толстой и Федор Достоевский стали главными символами современной России для ее жителей. Таковы результаты исследования ВЦИОМ. Чуть отстают архитектурные достопримечательности. Собор Василия Блаженного, Большой театр и Кремль. А замыкает топ-3 – медведь. Наши люди считают этот образ узнаваемым за рубежом и отражающим силу и мощь страны. Федерация хоккея России обратилась в спортивно-арбитражный суд Лозанны из-за недопуска наших сборных на международные соревнования. Известно, что слушание состоится в конце октября. Если суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, то это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея. Пылесос для безопасного лечения ран с помощью пузырьков антисептика и лазера создан в России. Спасибо, стоит сказать, ученым из Челябинского госуниверситета. Аппарат позволяет бесконтактно и максимально безопасно удалить из ран частицы гноя и бактерии. Это в разы ускоряет процесс заживления. Создатели уже запатентовали свое изобретение. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.5 FM.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Ветер, босоноги, чувства через край, мне все надоело. Лето, подавай.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В 90-е на нашей эстраде было сразу несколько ярчайших групп, и хиты они выпускали с завидным постоянством. И для начала легкая историческая справка. Хай-фай – музыкальная группа, которую основали композитор Павел Есенин и продюсер и автор текстов Эрик Чентурия. Ранее я рассказывал, что сам же Есенин и записывал все вокальные партии для группы. А участники всего лишь выступали под его фонограмму. Павел на вопросы журналистов, почему же так, уверенно отвечал, чтобы достичь успеха в проекте все должно быть идеально, то есть совпадать должна и музыка, и внешний образ, и вокал. А вот способности Мити Фомина Есенина совсем не впечатляли.
1: Кто любил тебя, скоро придется сказать твои главные слова.
2: Но вернусь к нашему шедевру. В конце 90-х на летних дискотеках вдруг зазвучал трек, который мгновенно стал хитом и до сих пор остается символом беззаботного летнего настроения. Удивительно, но официальное название песни «Про лето», но есть еще и очень популярное неофициальное – «Бумеранг». Позже вышел и клип, и, по мнению создателей группы, клиповый вариант песни получился даже лучше студийного. По их словам, аранжировки были существенно переработаны, а в запись добавили живую трубу. Так что самое время пересмотреть ролик. Ну а пока можно и попеть.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лифт – устройство, без которого сложно представить современные будни, а его история, по сути, начинается еще в Древнем Риме. Именно в древности были впервые опробованы подъемные лебедки, но распространения они так и не получили. В 18 веке различные подъемники сооружали во Франции и Великобритании. С конца века подобное устройство сооружали в России. Царское село, Петергоф. А Иван Кулибин, например, сконструировал винтовой механизм для подъема и спуска кресел в Зимнем дворце. Важная историческая веха – середина 19 века. Элиша Отис изобрел механизм, который блокировал сорвавшийся лифт, и презентовал его годом позже на Всемирной выставке в Нью-Йорке. И это вызвало настоящий фурор. Через несколько лет сыновьями Отиса была основана фирма. Она успешно работает и сегодня, считается лидером отрасли. Нам же, конечно, интересна история развития подъемников в России. В СССР. Так, 1 февраля 1949 было подписано постановление Совета министров СССР. Эту дату можно считать отправной точкой истории отрасли лифтостроения. В 50-е и 60-е появляется множество собственных советских разработок, а в 70-е совместно с процессом урбанизации росли и многоэтажная застройка, и объем подъемного парка. Сегодня же лифт – привычный атрибут нашей с вами жизни, будь то в жилом доме или же в торговом центре.
0: Очень полезная передача.
2: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: мое.
1: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
2: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Бандерас». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фаршированные кабачки. Блюдо, которое появилось в России еще в 17 веке. Но откуда же оно и какова его история? Фаршированные кабачки. Популярное блюдо в Египте, Турции, Ливане и на Балканах. По мнению кулинарных экспертов, это по сути разновидность долмы, которая состоит из различных видов тыквенных или кабачков. И чаще всего они нафаршированы рисом и иногда мясом. Последний вариант чаще всего подается горячим, причем как основное блюдо. Версия без мяса часто употребляется теплой или комнатной температуры. Занятно, что частенько фаршированные кабачки готовят вместе с их ближайшими родственниками. Как, наверное, вы догадались, речь про фаршированные перцы. Первые упоминания в нашей стране встречаются еще в древнерусских поваренных книгах 17 века. А наиболее популярным блюдо стало в 19-м в Российской империи. Именно тогда появились классические рецепты с мясным или рисовым фаршем. Разумеется, есть и интересные вариации данного блюда. Например, в Канаде фаршированные кабачки часто готовят с томатным соусом или соусом для спагетти, а также с расплавленным сыром сверху. В Египте в качестве начинки используется рис. Его смешивают с петрушкой и кинзой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Забавное слово «пухосос» стало очень популярно в последнее время. Но наверняка многие не понимают, о чем же идет речь. Пухосос – явный пример, как обычный мем вышел из-под контроля. А в разных городах страны всерьез стали обсуждать закупку пухососов, которых на секундочку не существует в природе. Чуть ранее интернет захватили загадочные синие машинки. Они собирают тополиный пух. История пухососов показала, как в современную эпоху грань между вымыслом и реальностью становится все тоньше. А шутка, которую дизайнеры придумали, оказывается способна неожиданно выйти за пределы интернета. Дизайнеры придумали пухососы еще 2 года назад. Изначально это был демонстрационный проект. Авторы хотели показать свои возможности в области 3D-графики. Идея простая – взять что-то хорошо знакомое каждому жителю столицы и соединить с сезонной проблемой, которая раздражает миллионы. Так появился пухосос – небольшой городской ровер. Он напоминал одновременно электробус и робота-доставщика. И завирусился ролик не в 2024, а спустя 2 года. Многие признавались, что поверили в существование необычных машин. Слово «пухосос» стало востребовано, а шутники стали придумывать ему собратьев. Так появились газонюхи, мусорожоры и даже плитка-драйв.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. 7000 над землей.

0: Да?
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Ветер, босоноги, чувства через край, мне все надоело. Лето, подавай.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В 90-е на нашей эстраде было сразу несколько ярчайших групп, и хиты они выпускали с завидным постоянством. И для начала легкая историческая справка. «Хай-фай» — музыкальная группа, которую основали композитор Павел Есенин и продюсер и автор текстов Эрик Чентурия. Ранее я рассказывал, что сам же Есенин и записывал все вокальные партии для группы. А участники всего лишь выступали под его фонограмму. Павел на вопросы журналистов, почему же так, уверенно отвечал. Чтобы достичь успеха в проекте, все должно быть идеально. То есть совпадать должна и музыка, и внешний образ, и вокал. А вот способности Мити Фомина Есенина совсем не впечатляли.
1: Кто любил тебя, скоро придется сказать твои главные слова.
2: Но вернусь к нашему шедевру. В конце 90-х на летних дискотеках вдруг зазвучал трек, который мгновенно стал хитом и до сих пор остается символом беззаботного летнего настроения. Удивительно, но официальное название песни «Про лето», но есть еще и очень популярное неофициальное – «Бумеранг». Позже вышел и клип. И, по мнению создателей группы, клиповый вариант песни получился даже лучше студийного. По их словам, аранжировки были существенно переработаны, а в запись добавили живую трубу. Так что самое время пересмотреть ролик. Ну а пока можно и попеть.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лифт – устройство, без которого сложно представить современные будни, а его история, по сути, начинается еще в Древнем Риме. Именно в древности были впервые опробованы подъемные лебедки, но распространения они так и не получили. В 18 веке различные подъемники сооружали во Франции и Великобритании. С конца века подобное устройство сооружали в России. Царское село, Петергоф. А Иван Кулибин, например, сконструировал винтовой механизм для подъема и спуска кресел в Зимнем дворце. Важная историческая веха середины 19 века. Элиша Отис изобрел механизм, который блокировал сорвавшийся лифт и презентовал его годом позже на Всемирной выставке в Нью-Йорке. И это вызвало настоящий фурор. Через несколько лет сыновьями Отиса была основана фирма. Она успешно работает и сегодня, считается лидером отрасли. Нам же, конечно, интересна история развития подъемников в России. В СССР. Так, 1 февраля 1949 было подписано постановление Совета министров СССР. Эту дату можно считать отправной точкой истории отрасли лифтостроения. В 50-е и 60-е появляется множество собственных советских разработок, а в 70-е совместно с процессом урбанизации росли и многоэтажная застройка, и объем подъемного парка. Сегодня же лифт – привычный атрибут нашей с вами жизни, будь то в жилом доме или же в торговом центре.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик. «Сам тебя выдумал».

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фаршированные кабачки. Блюдо, которое появилось в России еще в 17 веке. Но откуда же оно и какова его история? Фаршированные кабачки. Популярное блюдо в Египте, Турции, Ливане и на Балканах. По мнению кулинарных экспертов, это по сути разновидность долмы, которая состоит из различных видов тыквенных или кабачков. И чаще всего они нафаршированы рисом и иногда мясом. Последний вариант чаще всего подается горячим, причем как основное блюдо. Версия без мяса часто употребляется теплой или комнатной температуры. Занятно, что частенько фаршированные кабачки готовят вместе с их ближайшими родственниками. Как, наверное, вы догадались, речь про фаршированные перцы. Первые упоминания в нашей стране встречаются еще в древнерусских поваренных книгах 17 века. А наиболее популярным блюдо стало в 19-м в Российской империи. Именно тогда появились классические рецепты с мясным или рисовым фаршем. Разумеется, есть и интересные вариации данного блюда. Например, в Канаде фаршированные кабачки часто готовят с томатным соусом или соусом для спагетти, а также с расплавленным сыром сверху. В Египте в качестве начинки используется рис. Его смешивают с петрушкой и кинзой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Хай-Фай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20», 1997 год.
1: Владимир Шурочкин, «Губы в губы».

0: Ярский.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Забавное слово «пухосос» стало очень популярно в последнее время. Но наверняка многие не понимают, о чем же идет речь. Пухосос – явный пример, как обычный мем вышел из-под контроля. А в разных городах страны всерьез стали обсуждать закупку пухососов, которых на секундочку не существует в природе. Чуть ранее интернет захватили загадочные синие машинки. Они собирают тополиный пух. История пухососов показала, как в современную эпоху грань между вымыслом и реальностью становится все тоньше. А шутка, которую дизайнеры придумали, оказывается, способна неожиданно выйти за пределы интернета. Дизайнеры придумали пухососы еще 2 года назад. Изначально это был демонстрационный проект. Авторы хотели показать свои возможности в области 3D-графики. Идея простая – взять что-то хорошо знакомое каждому жителю столицы и соединить с сезонной проблемой, которая раздражает миллионы. Так появился пухосос – небольшой городской ровер. Он напоминал одновременно электробус и робота-доставщика. И завирусился ролик не в 2024, а спустя 2 года. Многие признавались, что поверили в существование необычных машин. Слово «пухосос» стало востребовано, а шутники стали придумывать ему собратьев. Так появились газонюхи, мусорожоры и даже плитка-драйв.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В Бийске находится исток реки Оби.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Родных дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, я Катя Ли.
3: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
4: Всем привет, это Диана.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.
2: Не

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родной».

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Себеж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-33». 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Билетик в кино».

Евангелист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.